Я действительно... Генерал, Мозес Али, я отъеди ее трубаба, Уимба, Иза, Эбиру, Иза, Аба, Игуру Ау, Отагезанга куида кума гомбе ганги кунзика, Эре, Атибгаби Вандика, Бисома, If you don't Buta sasula baba na when don't come to bury me or to get chikuluwa kuwa nga bigambo na kusungu wa mugenzi yo iwole kuhuliza butu jinga Ya Kuma Bia Alikoze Nga bata Tukubi kwa laku Mwerecho Chata Okuba Bimi mwevu Nensu nga domo genzo kuma nga da Nikolebu kaku Tino mpulitiza. Yuhuliku mpulitiza.